0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Hrajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».